0: Здравствуйте, нам Коломейко. Это, короче, просто from your search, your heart, heart. Просто это, короче, ну, принцип, если скачивать Канада, получите грайте, а эти гроши, видайте, это, короче, гроши до кишени, просто, это, короче, the Bank of Carver Chuck and a Murray Chuck's Bank. Грай, а эти гроши, видай, there. Take it away, Brian, where are you, the leader? No idea? My gosh. Oh. Fred, play or... Oh, thank you. Play or give the money back. Thank you, Fred.
1: Раз, два.